0: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Дэнс лето.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: дома. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
1: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
2: Атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторус».
6: Dance Leta.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: каперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро, всем здравствуйте. 7:01 в Петербурге по московскому времени. Вы каперы на рекорде.
3: Привет, друзья. Четверг, 23 июля.
2: Всем прекрасного начала дня и почти завершения этой рабочей недели.
4: Два гороскопа у нас впереди. Обещаем, рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Любим мы их слушать, поэтому мобильное приложение рекорда устанавливайте. Конечно, сыграем с вами за приз, ватафакты расскажем в двойном размере. Горячие новости, тему интересную обсудим, ну и много всего интересного. Начинаем, как обычно, с поводов на 23 июля, четверг.
3: О, день дачника!
2: Все, у кого есть дача, всем удачи.
4: Всем хорошо, хорошо прополоть.
3: У кого есть дача, люди еще не ложились, понимаешь? Лето, красота, они
4: нет,
3: купались,
4: они просыпаются
3: кострыжки.
4: С нами как раз. У кого дача, просыпается очень рано.
2: Я вам больше скажу, те, у кого есть дача, сейчас живут на даче.
3: Так я и говорю, я думаю, что они не ложились.
4: Всемирный день китов и дельфинов сегодня, 40 лет как празднуют. Киты, дельфины, родные.
3: Юбилей, 40 лет.
2: Это с кем ты сейчас поговорил?
4: Это я на дельфине, с дельфином.
2: На дельфином?
4: Киты, не знаю как.
2: У них, песни китов, кстати, иногда включают, чтобы успокаиваться.
4: Да, день Невской битвы, 786 лет, как, друзья, замечательные исторические события.
3: День мятного напитка, какого мятного напитка?
2: Мохито.
3: Безалкогольный, я вот единственный знаю, безалкогольный мохито.
2: Да, может, просто какую-нибудь мяту в этом, водичке размешать.
4: Кофе добавляют, я знаю, мяту.
2: Мяту?
4: Да. Чай. День жмурок с ярким светом, прищуриться надо, смотреть на солнце.
3: Ребята, это наш праздник, международный день, бла-бла-бла.
4: Бла-бла-бла. Это такое было.
2: Сойдет. Нормальный праздник. Бла-бла-бла. Всех с бла-бла-бла.
3: Прикольно, что на английском это звучит International Yada-Yada-Yada-Yada Day.
2: Даже интересно.
4: День зеленой тоски еще есть какой-то вот такой вот праздник. Так, ну нужна тема на рубрику «Я в эфире».
2: Какая вы... кита?
4: Хорошо попробовал.
3: В день великолепной бабушки в США. Может, какая вы бабуля?
4: Какая вы бабуля
3: я
4: сегодня.
3: Шучу. Ну, у нас как пацаны будут про бабулю писать?
2: Слушайте, ну хоть они и не рыбы,
3: кто-то
2: но...
3: Кто-то на огороде, кто-то в парнике.
2: Кто вы в парнике?
3: Кто вы на огороде.
4: Может... Давайте, кто вы, что вы с дачи? Давайте, вот так вот. Пишите свои голосовые в чат мобильного приложения «Рекорда». Будем слушать. Скоро вейкаперы, погнали.
1: Вейкаперы.
0: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Хобби про Невскую битву.
2: Не, не отгадаешь. Будем говорить про хот-доги. Сегодня день хот-дога отмечается, но в Швеции. Вообще, если честно, непонятно, почему Швеция отмечает этот день, потому что там спорят две страны, США и Германия, грубо говоря, где родился хот-дог. Ну, просто США присвоили себе как бы это изобретение. И есть даже легенда, что рецепт сосиски в булке придумал немецкий как раз иммигрант, который стал заворачивать горячие колбаски в хлеб лишь потому, что его клиенты постоянно обжигали пальцы и пачкали одежду.
3: Так нет, это какая разница, где придуман? Ну, важно, где едят.
2: Ну, везде едят. Ну, кстати, во время войны, сейчас скажу, какой... во время Великой депрессии в Америке это стало настоящим хитом и было называлось депрессионный сэндвич.
3: Нормально. Просто если у нас, допустим, тоже были бы популярны хот-доги настолько, то и мы можем провести день хот-дога.
2: Но вы знаете, да, почему это называется хот-догом? Потому что, значит, они напоминают немецкий, ну вот эта сосиска, да, длинная, она похожа на таксу. И вообще самое нормальное название это Deutschlandwurst. Простите, если я неправильно произнесла это по-немецки. А американцам это длинное слово было выговорить тяжело, и они сократили это до понятного «дог».
1: Так вот, мы определились, кто первый это придумал. Так это немцы, получается.
2: Ну, получается, что да.
1: Если почему? Американцам было сложно это выговорить, а они себе присваивают создание
2: хот-дога. А почему они тогда все время приписывают это себе?
3: Они, возможно, приписывают себе конечную рецептуру, то есть хот-дог в нынешнем его состоянии.
2: Ой, ну рецептура там вообще. В Токио можно попробовать черный хот-дог. Он приобретает такой цвет, потому что его пропитывают чернилами кальмара.
3: Хорошо.
2: А еще кто-то добавляет пюре. Считается, что кетчуп чисто детская вообще заправка. Ну, вы знаете, да, что соус обязательно только на сосиску. Не между булок, а на сосиску.
3: Да, мы знаем. Между булок нельзя.
2: И есть такая традиция, что после 18 лет, если тебе исполнилось 18, все, только там горчицу, майонез. А вот до 18 детям кетчуп.
3: Да, хот-доги всегда вкусные. Главное, чтобы сосиска была свежая.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: 103-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Дорогой, что так радует нашу собаку?
2: Вуф! Трава! Вуф! Небо! Хозяева купили участок в коттеджном поселке «Северное сияние». За 45 дней построим дом и заживем как люди! Вуф! Вуф!
3: А меня радует скидка 150 тысяч рублей с каждой сотки. Коттеджный поселок «Северное сияние» во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverное.ru. Застройщик ООО «Северное сияние», не оферта.
4: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
7: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
8: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
7: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
8: Скорей же зови хранителя земель.
7: Уже звоню. 448-6565.
8: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
7: 448-6565.
9: Record Dance Radio. Реклама в пяти.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 23 июля.
2: Овны, будьте осторожны и не делайте никаких неосмотрительных рискованных шагов, даже если ваша половинка будет всеми руками и ногами за них.
3: Тельцы, сегодня в вашей жизни появится некто, кто составит серьезную конкуренцию вашему любимому человеку.
1: Близнецы, если у вас упорно не получается чего-то добиться от вашего любимого человека, может быть, и не стоит от него этого добиваться.
2: Раки, сегодня вы спокойно сможете сочетать работу с личной жизнью, если, конечно, не предпочтете отдаться личной жизни целиком.
3: Львы, сегодня ваша половинка отчебучит такое, что вам останется только удивляться.
1: Девы, ваш сегодняшний день окажется довольно экстремальным и сложным в плане выживания ваших чувств и отношений с вашей второй половинкой.
2: Весы, сегодня ваш партнер проявит себя с очень положительной стороны.
3: Скорпионы, сегодня будьте максимально внимательны и доброжелательны к вашему любимому человеку.
1: Стрельцы, вам же стоит сегодня по возможности отдохнуть от вашей второй половины.
2: Козероги, сегодня вашему любимому человеку захочется немного побыть деспотом и тираном, поэтому он будет стараться навязать вам свое мнение и заставить действовать так, как хочется ему.
3: Водолей, сегодня вашему любимому человеку будет не просто понять, что же вы хотели от него услышать или получить, поэтому он будет догадываться сам.
1: Рыбы, сегодня вы будете на редкость самостоятельны в суждениях, и даже ваш любимый человек не будет для вас авторитетом. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Председатель Госдумы Вячеслав Аузин предложил Минобороны проработать вопрос проведения военных сборов для депутатов. По его мнению, парламентарии должны лучше понимать устройство вооруженных сил и быть всесторонне подготовленными, поскольку принимают решения от имени граждан. Госдума сразу во всех чтениях приняла закон, расширяющий список граждан с судимостью, которым разрешено заключать контракт на службу в вооруженных силах. В перечень вошли осужденные по ряду дополнительных статей, включая участие в преступном сообществе, вмешательство в работу критически важных объектов, контрабанду наркотиков, а также хищение и вымогательство ядерных материалов. Илон Маск заявил, что нейросеть Grok Imagine создаст полноценный фильм по Одиссее Гомера. По его словам, картина будет максимально соответствовать оригинальному произведению и сохранит его дух. Предприниматель также заявил, что это станет его ответом режиссеру Кристоферу Нолану и пообещал представить фильм до конца года. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Дэнс лето!
8: На рекорде.

0: Клубовые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Наконец-то!
2: Мамаша одна в Куала-Лумпуре достигла родительского дна. Не смогла различить своих сыновей-близнецов на школьных фотографиях. Ее вызвали в школу учительница, когда были фотографии, и сказали, кто где? Хилми, где Хилман? Она не смогла. И попросила помощи у отца семейства.
3: Ну их реально не различить, я до сих пор не могу отличать близнецов. У меня есть друзья-близнецы, я не понимаю.
4: А где Куара в Куала-Лумпуре? Это же азиаты. Вот там вообще тогда не
3: сложно, секс-трип.
4: Она такая говорит, ну, наверное, вот это мой. Это девочка. Это не ваш ребенок вообще. Она говорит, ну, хотя бы область покажите, где они стояли.
3: Чудо. По-разному одеваться. Я всегда удивлялся, почему близнецы одинаково одеваются.
4: Да,
2: чтобы подменять друг друга. Может, скидку дают за две одежды одинаковые?
3: Хорошо, тогда вопрос в другом. Почему родители одинаково одевают близнецов?
4: Да, зачем?
3: Это же две разные личности, ну, два разных человека.
2: Ну, они-то как раз, типа, отличают их.
4: Ну, так не отличает никто. Клеймите детей. Ну, нет, ну, крестиком.
2: И дальше реклама татуировок от Стаса.
4: Да, можно, типа, это Сэм. Там, не знаю, маркером ставьте крестик на нем. Отличительная черта одежды.
2: Номер один, номер два. Представляешь, какое унижение так.
3: Разные браслеты можно. У одного зеленый, у другого черненький такие. Знаете, силиконовые есть.
4: Да.
2: Одному брови можно сбрить.
3: Кстати, ну, тоже как-то можно придумать.
4: Цвет волос, там, не знаю, вообще такое.
3: Уже два года кошмарит жительницу Сургута люстра. Одна, да. Здесь, причем ее. Девушка купила китайскую люстру с Bluetooth-колонкой, с динамикой. И чтобы смотреть фильм, она говорит, ну, звук будет лучше. Но каким-то образом к этой люстре подключились ее соседи. Видимо, случайно. И теперь она слушает то же, что и они. Музыку, видосы, уведомления и прочее. На днях вот видео для взрослых неожиданно включилось, девушка слушала.
4: Запросы, да, опять же, все, да, слушают?
3: Да-да-да, соседи не отключаются от нее. Девушка, видимо, тоже для контента. Опять же, сейчас для контента делается все, по-моему, что возможно.
4: Ну, вот она терпит это вот ради того, чтобы видосики записывать.
3: Ну, ради того, что, видимо, да, что самое интересное. Поэтому подключайтесь к своим приборам.
4: Слушай, возможно, она боится соседей, и следующий запрос там будет, как отравить соседку? Она такая, опа! Понятно.
3: Но она пока смеется, угорает над этим.
4: Нормально.
0: Вы каперы на рекорде.

0: О погоде в Санкт-Петербурге.
1: Расскажу я. Плюс 20 сегодня обещают, возможен небольшой дождь. В данный момент облачно с прояснениями и плюс 15.
2: Реклама. Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия. Портал. Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия. Портал. Билеты для ранних пташек на радиорекорд.ру.
3: Шоу Гоу-Гоу. ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
4: Вот мы как в сказке. Закопал монетки, вырастил денежное дерево и собираю урожай.
5: Сынок, блестящая идея для инвестиций. Купим участок в поселке Новотоксово.
4: Там что, волшебный лес?
5: Лучше! Одна сотка стоит всего 180 тысяч рублей. Местоположение шикарное. Новое Токсово. 25 минут от города. Рядом озеро. Вокруг лес.
4: Ура! Скорее звони, чтобы забронировать участок.
6: 317-46-66. 317-46-66.
7: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
8: Бартремонт.
7: А материалы?
8: Бартремонт.
7: А мебель?
8: Повторяю, Бартремонт.
7: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
8: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ, в одни руки.
7: Ну, да.
8: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
7: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
2: Рекорд Dance Radio.
3: Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Эфире.
1: Скоро отправляемся в рабочий день уже совсем. Да?
2: Да, и кто у нас будет сегодня развлекать?
1: Ты?
2: Нет, в пятницу я.
1: Ну, ты же сказал четверг.
2: Нет, вторник, пятница.
1: Ну, ладно, тогда что, песни попоем какие-нибудь? Давайте что-нибудь еще придумаем. В общем, в соцсетях новая звезда. Ладно, расскажу. Олег из Витебска его зовут. Что произошло? Парень пост написал, очень трогательный. Вам прочитаю его сейчас. Для многих поход в кафешку – это обыденность, а для меня это праздник. Всю жизнь работал на тяжелых работах, дорожным рабочим, мастером в ДРСУ в сфере строительства и ремонта. К деньгам отношусь очень ответственно, понимая, что с неба деньги мне не упадут. Ну и копить не умею. Поход в кафе для меня – это большая радость и целое событие. В общем, вот такой комментарий он оставил в кафешке, в пост завирусился. Благодаря честности и искренности как раз-таки нашего героя. И все такие: «О-о-о», и он теперь новая звезда сети. Вот так.
3: То есть он вышел в кафе, ему понравилось, что это вот атмосфера, вот это вся штучка.
1: Да больше искренне, знаешь, что он напомнил многим, что поход в кафе – это не обыденность. Ребят, раньше же как было? Идем в кафешку. Вау,
2: не
1: ничего
2: знаю,
1: себе.
2: Я ни разу так вообще не жила, чтобы постоянно ходить в кафешку,
3: да?
2: Не отказывая себе.
3: Ты не крала еду себе, чтобы поесть?
2: Ну, в общем, вообще, да. Поход в кафе дорого.
1: Сейчас каждый обед, по сути, в большом городе, так тем более, это поход в какую-то кафешку. Да? Не все берут с собой.
3: О,
1: мужчина всем напомнил вот это.
3: Что с ним будет в ресторане?
2: А давайте, чтобы это было всегда праздником, понимаешь?
3: Кафе?
2: Сервис, да. Чтобы каждое кафе и ресторан думали, что вот они как бы действительно дарят людям праздник.
3: Но они же не дарят праздник.
2: Почему?
3: Они дарят чек, который нужно оплачивать.
1: Праздник подарил им Олег.
3: Молодец. Надо радоваться мелочам. Он, наверное, об этом. Да, классно. По городу идешь, такой: как же классно, что я иду по городу, по центральной улице.
1: Где, не настолько.
2: А где раздают позитивное мышление? Вот прям иногда не хватает его.
3: У Олега. Есть пара магазинов.
2: У Олега.
1: Подпишись
2: магазин
1: на Олега.
2: У Олега.
1: Да, он много что рассказывает там, вот опять же.
3: Представляешь, у него есть другой какой-нибудь контент, который, наоборот, очень депрессивный.
1: Вторая сторона Олега.
3: Такой, да, зашел в магаз, твари, ненавижу. Картошка гнилая.
2: Фу. Вот, кстати, полчаса назад прям думал о том, что нету нытиграмма. Нужен какой-то нытиграмм, где вот люди могут поныть.
1: Так это все соцсети сейчас.
3: Да.
1: Нет, во всех соцсетях люди ноют.
2: Нет, сейчас, в основном я вижу как раз не нытье, а какой-то позитивный, мотивирующий контент.
1: Я вижу нытье и как люди рассказывают то, что им вообще не надо, наверное, рассказывать уже, лишь бы собрать аудиторию.
2: Да?
1: Вот это очень странно. Эксперты, где вы?
3: Нам
1: где
3: нужен какой-нибудь, как его сказать?
2: Мне надоели эксперты, надоели продажники. Вот какой-то, хорошо, давай тогда поразмышляем, какой должен быть идеальный контент, чтобы не раздражал?
1: Юмор, всегда. Он никогда меня не раздражал. Смешные видосы с алкашами обожаю.
2: Так пойдем с ним. Так тебя напоить.
1: Я вел его 30 минут, 2 часа сюда. Да ну нафиг, блин. Про забор, обожаю.
3: Тапок заминирован, отойди.
1: Это всегда позитив. Больше юмора, это точно. Друзья, спасибо вам большое за это утро. Завтра услышимся в пятницу. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
2: Хорошего дня, ждем в 7 утра.
3: Всем прекрасного продолжения этой недели. Пока!
0: Вейкаперы на рекорде.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами на ближайшие 3 часа, возможно, если диджей Фил не соизволит подъехать. Фил, доброе утро тебе, надеюсь, мы тебя разбудили. Друзья, ну что у нас из самого интересного по новостям и актуальное? Конечно же, сегодня четверг, завтра пятница, что уже может греть душу. Планируем, что будем заказывать на обед с коллегами, обсуждаем, может быть, корпоратив у кого-то скоро. В общем, поднимаем себе настроение, а мы как рекорд в этом посодействуем вам точно. Видеоигры теперь можно играть языком. Представляете, талантливые языководы, теперь вы сможете управлять курсором благодаря новому тачпаду, который крепится к небу специально, и вот люди могут, собственно, выполнять какие-то действия благодаря этому на компьютере, говорят, и к приставке можно как-то это все подкрутить, но стоимость 109 тысяч рублей, как будто бы очень дорого пока что, но технологии идут вперед, может быть, что-то и подешевле будет. Давайте игры обсудим, редко обсуждаем, во что вы любите играть. Что сейчас проходите? Я Red Dead Redemption 2 прошел. Вот второй раз за него сел, прошел. Замечательная игра. Не все секреты еще открыл. На плойке 5. Вы в какую играете? Напишите. Может быть, я каких-то крутых не знаю. Вы мне сейчас подскажете, будем вместе играть. А пока расскажу о треках в этом часе. Карлита, Манхэттен.

0: Рекорд. Новости.
1: В АТОР не ожидает существенного влияния изменений на полеты в районе московского авиационного узла на российских пассажиров. Там пояснили, что изменения касаются только тех самолетов, которые раньше пролетали через московское воздушное пространство без посадки. Ограничения затронут прежде всего российских перевозчиков, выполняющих рейсы с северо-запада на юг России, а также некоторые азиатские авиакомпании, которые летают в Европу через воздушное пространство России. Аномальная жара, которая сейчас наблюдается в некоторых европейских странах, может дойти до России, однако в ближайшие 5 дней этого не произойдет, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра. Она добавила, что скорость волн жары неизвестна, и какое-то время они могут держаться на месте. Гимн чемпионата мира 2026 от Шакиры стал мировым хитом. Песня «Day Day» возглавила сразу несколько крупнейших музыкальных чартов, включая Spotify, Apple Music и Billboard. Клип на YouTube уже собрал почти 500 000 просмотров и стал самым популярным видео года. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте «Радио Рекорд». 18+.
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев. Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
3: 1 августа, 12:00.
2: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
3: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
2: Это будет феноменально!
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
1: Зачем нам карта? Наши сокровища находятся в самом сердце Шлиссельбурга. Участки ИЖС со всеми коммуникациями и пропиской. Рядом Нева и полная инфраструктура. Школы, детские сады, поликлиники.
0: Звучит, конечно, заманчиво, но ты уверен, что этот поселок расположен именно в центре города?
1: Абсолютно. Позвони и узнай подробности. 317-24-44.
0: 317-24-44.
2: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
3: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 24 по 26 июля. Скидка 25% на окна. Подробности в магазинах.
4: Привет, привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
5: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Йоу, первое танцевальное в эфире, я Никит Бурягин, спешу напомнить вам про трансмиссию, вы спрашивали тоже про нее, главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается с новой постановкой, портал, три иностранных артиста, это Ронски Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки, когда же 16 октября Москва Викей Стадиум, поэтому собираемся, 7 ноября Санкт-Петербург Темпл оф Дир, можно на двух трансмиссиях отдохнуть, в октябре в Москве, в ноябре в Санкт-Петербурге, круто. Трансмиссия портал, внимание и важная информация. Успейте выгодно приобрести билет по акции «Ранние пташки». Она у нас действует на каждом, по-моему, мероприятии. И на сайте Радио Рекорд прямо сейчас она активна. Возрастное ограничение 18+. Переходите, забирайте. А к трекам в этом часе перейдем. Солова, обла.ком, Рекорд Микс.

Тиесто легенда. Эвелин Рокстон, Vertigo. Это краткий спойлер того, что услышим в этом часе. Начинаем с трека Meet Me in the Dark в рекорд-миксе. И не забывайте, что вы слушаете. Рекорд.

0: www.северное.ру. Застройщик ООО «Северное сияние». Не оферта.
1: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: О, СПД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
5: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
4: Просто космос!
5: Звони. 611-25-25.
4: Ага, 611-25-25.
6: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что Иран вскоре будет готов к мирной сделке. По его словам, сейчас Тегеран еще не готов к соглашению и постоянно пытается менять его условия. Однако, как считает президент США, это изменится уже в ближайшее время. В Кремле заявили, что ситуация на топливном рынке России начала стабилизироваться. Дмитрий Песков отметил, что меры правительства уже дали свои итоги и во многих регионах стало легче. При этом, по его словам, рынок по-прежнему требует особого внимания и дальнейшего контроля. Российские операторы повысили стоимость мобильной связи более чем на 10%. Компания объясняет рост инфляции расходами на развитие сети и обновлением инфраструктуры. Повышение в основном затронуло старые тарифы, а ситуации уже заинтересовались Федеральная антимонопольная служба. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Привет, на связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений. Здесь готовят настоящих чемпионов. Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова. Подробности на griboyedovouniversitet.rf. Звони 8-495-120-31-31.
3: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: в этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
2: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
1: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
2: Скорей же зови хранителя земель.
1: Уже звоню. 448-6565.
2: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
1: 448-6565.
3: Торговый дом «Бимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
4: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас» с 24 по 26 июля. Скидка 25% на окна. Подробности в магазинах.
5: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Это «Радио Рекорд». Вы слушаете первую танцевальную Россию. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайший час я проведу с вами. Ребят, говорят, любовь не купишь. Но соцсети в очередной раз решили поспорить с этой фразой. Иногда одно исследование вызывает столько обсуждений, что разговоров о нем хватает на несколько дней. Вот одна из таких новостей. По данным одного исследования, многие представители поколения Z, причем и мужчины, и девушки, стали чаще смотреть на отношения еще и с точки зрения финансовой стабильности. Авторы связывают это с непростой экономической ситуацией в мире, когда молодым людям все сложнее строить собственную карьеру и быстро выходить на желаемый уровень дохода. Так что они решают проблему вот таким способом. И любовь, и деньги, и вроде бы все хорошо. Ну, конечно, такие выводы вызывают немало вопросов, но обсуждают их сейчас очень активно. Ну а как считаете вы, что сегодня важнее для крепких отношений? Чувства или финансовая стабильность? Давайте честно, обещаю анонимно. Пишите свои мысли в чат рекорда, я пока расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка от Motive. Everybody's free. Еще одна новая работа в эфире от Карлита. Софи Такер. Дождемся горячей трека от Trap Mafia. House Mafia Style. А чуть позже здесь Альберт Брайт, Wild. Открой час, You Need Me in the Dark. Это рекорд Dance Лето. Рекорд.

0: Dance Lento в мобильном приложении Рекорда. Рекорд реклама.
1: Дари яркие эмоции себе и близким. Белая. Супердискотека 90-х. Шура. Артур Пирожков. Гон Флад. 13 карат. Билеты на showgogo.ru.
2: Шоу-го-го.
1: О, шоу-го-го. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
3: Опять математика. Надоело.
4: Сынок, если хочешь наслаждаться выгодой, учись и сможешь грамотно инвестировать.
3: Эх.
4: Давай рассмотрим на примере участков для комфортной жизни. Новотоксово. До города 25 минут. Рядом озеро, вокруг лес. Одна сотка – 180 тысяч рублей. Значит, 6 соток.
3: Всего 1 миллион 80 тысяч. Скорее бронируй.
4: Уже звоню. 385-58-83.
3: 385-58-83.
5: Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни-бар-бай Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета.

0: и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
1: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера я разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы ты упал. Ну один.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд реклама. Когда уже свой участок купите, часики-то тикают.
5: Вы это дело не откладывайте. Другие вон купили и радуются.
4: Еще бы. Ведь успели отхватить свой кусочек земли всего по 180 тысяч рублей за сотку. Прямо у озера, в окружении леса.
5: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
4: А вы чего ждете?
5: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье.
6: Звоните 317-46-66. 317-46-66.
7: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
8: Бартремонт.
7: А материалы?
8: Бартремонт.
7: А мебель?
8: Повторяю, Бартремонт.
7: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
8: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
7: Ну, да.
8: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
7: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
9: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Турмоторус».

0: Record.
1: Dance
0: Radio.
1: Всем привет, это Кристина и Радио Рекорд. А сегодня, друзья мои, оказывается, отмечается день дачника. Если вы дачник, я вас поздравляю. Если у вас есть дача, и вы выращиваете помидорки, хвастаетесь урожаем, боретесь с сорняками, я вас тоже поздравляю. Если у вас есть дача в Ленобласти, да пригласите уже меня кто-нибудь. Ну, ё-моё, сколько можно-то? Я хочу единение с природой, вот честное слово. Кстати, друзья, заглядывайте в наше мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, вы дачу используете вот для выращивания урожая, либо чисто для отдыха максимум. Там розы у вас произрастают, тусите компаниями и так далее. Как у вас? Пишите, почитаю. Салоу в этом часе и облако.ком услышим. Вполне дачная песня, кстати. Еще Джоэл Кори и Уиспер. И, конечно, Бауэр и Calling Out For You. А еще Sony Fodera и Think About

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Санкт-Петербург.
1: Сова? Это мне?
2: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены, здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
3: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
4: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. 18+.
5: Дорогой, что так радует нашу собаку?
6: Вуф! Трава! Вуф! Небо! Хозяева купили участок в коттеджном поселке «Северное сияние». За 45 дней построим дом и заживем как люди. Вуф! Вуф!
7: А меня радует скидка 150 тысяч рублей с каждой сотки. Коттеджный поселок «Северное сияние» во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverное.ru.
8: Застройщик ООО «Северное сияние», не оферта.
9: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
10: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
9: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbus 3 квадратных метра всего за 1845 рублей.
11: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
12: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Санкт-Петербург.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
2: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на nebar.ru. 18+. Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Radio.
1: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Сегодня диджей Фил сказал мне: готовься к завтра, Кристин, к завтрашнему дню. Но имеется в виду к некой встрече с ним. Пересечемся в процессе эфира. Да я и так уж готовлюсь, вот и к осени в том числе. Главное трансовое событие страны от рекорда, фестиваль «Трансмиссия», возвращается к нам с новой постановкой «Портал». Привет, Фил. Три иностранных артиста: Ронски Спит, Ален Уотс и Рэм. Ну и, конечно, российские звезды транс-музыки, в том числе диджей Фил. 16 октября, Москва, VK Stadium. 7 ноября. Питер, Temple of Dear, трансмиссия, портал, наконец-то. И, внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. А в этом часе у нас Сэм Фелт и Keep on Rising.

этого Ханна Болейн, Teardrop. И, конечно, Loud Luxury, Love You For Life. Раньше всех Hugo и Moving to the Sun, и все это рекорд. Dance лето.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире российский продюсер с мировой известностью, участник топовых электронных событий Европы и Азии, резидент фестиваля «Трансмиссия» Александр Попов. В 11 вечера «Час резидента» на Рекорде.
1: Рекорд. Реклама. Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни бар by Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это Ladies Night в сплетнях. Четверг – теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Китай впервые при Дональде Трампе проведут переговоры по безопасности искусственного интеллекта. Стороны обсудят риски, связанные с самыми мощными моделями, которые способны быстро находить уязвимости в программном обеспечении. Одновременно с этим Китай развивает собственную международную организацию по искусственному интеллекту, среди учредителей которой есть и Россия. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Госдума легализовала криптовалюту в России. Цифровые валюты официально признали имуществом, а контроль за их оборотом передали Банку России. Покупать криптовалюту россияне смогут через отечественные площадки и брокеров, но для неквалифицированных инвесторов установили лимит до 300 000 рублей в год у одного посредника. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно. Record.

В эфире главная танцевальная радиостанция страны – это Радио Рекорд и шоу «Колбасный цех». Здесь мы раздаем новую энергию рейва. Меня зовут диджей Балдин, ближайший час мы проведем с вами вместе. Сегодня у нас будет летний,

0: Колбасный цех на рекорде.
1: Итак, всем еще раз привет. Диджей Балдин на связи. В двух словах еще раз о том, что такое шоу «Колбасный цех». Во-первых, мы выходим в эфир каждый четверг в 9 вечера по московскому времени. И здесь мы раздаем новую энергию рейва. Новая рейв-волна на всех частотах вещания «Радио Рекорд». Играем как новинки жанра, так и старые, добрые, бодрые, проверенные хиты. Погнали!

0: Колбасный цех.
1: Как я и обещал в самом начале выпуска, мы сегодня будем двигаться на летних минималистичных вибрациях, немножко на спокойном, но все еще на бодром ритме. Это шоу «Колбасный цех» на рекорде. Диджей Балдин меня зовут, я у микрофона и за вертушками, и на страже вашего бодрого настроя. Впереди еще 45

сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире российский продюсер с мировой известностью, участник топовых электронных событий Европы и Азии, резидент фестиваля «Трансмиссия» Александр Попов. В 11 вечера «Час резидента» на Рекорде. Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: Рекорд-пати продолжается, равно как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук, друзья, добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки, чтобы впредь долго не искать. Также ищите интернет-поток Пати 24 на 7, тоже добавьте его в избранное, чтобы он был всегда под рукой. Ну и, конечно же, друзья, через полчасика буквально стартует здесь на Рекорде новое шоу, всего лишь второй эпизод «Час резидента». Поэтому предлагаю вам всем оставаться здесь в эфире Радио Рекорд и заценить то, что мы сделали для вас. Ну а прямо сейчас предлагаю продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки Рекорд Пати.
1: Рекорд.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество танцевального, музыкального контента, записи шоу, подкаста президентов Рекорд Лаба и других героев эфира. Там есть мои шоу Рекорд Лаб, шоу Рекорд Лист. Там есть, конечно же, шоу Виолетты Юшкина Рекорд Пати. Субботнее, финальное, четырехчасовое, огромное, итоговое. Еще много-много интересных персоналей и их радиошоу и подкастов вы найдете в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Ну а далее по расписанию, буквально через несколько минут, в следующем часе, новое шоу «Час резидента». Я его ведущий, приглашаю в гости резидентов, больших артистов, друзей Радио Рекорд. Они играют часовые сеты. Все дело можно обсудить у меня в телеграм-канале со мной лично. Телеграм-канал называется Team Vox. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: час резидента на рекорде.
1: Салют, семья, это Тим Вокс, это новое, да-да, все еще новое, ибо только второй эпизод шоу «Час резидента». Здесь мы приглашаем в гости наших друзей, известных российских диджеев и артистов. Они играют часовой сет, ну а я, в свою очередь, провожу с ними мини-интервьюшки, чтобы сильно не отвлекать их от игры. Здесь мы ценим их новый материал или уже зарекомендовавшие себя хиты. Ну и сегодня я позвал в гости очередную легенду, не побоюсь этого слова, основателя лейбла Interplay, резидента лейбла Armada, участника крупных мировых фестивалей, профессионала своего дела, нашего друга и резидента. Встречайте, друзья, Александр Попов. Саш, привет. Рады видеть, слышать.
2: Привет, Тим, привет всем слушателям Радио Рекорд.
1: Да, Саш, у меня подготовлена пара-тройка вопросов, чтобы, так сказать, не просто послушать твой микс сегодняшний, но еще и познакомить тебя еще ближе, хотя куда уж с нашими слушателями. Короче, расскажи, плиз, что для тебя важнее сегодня? Признание коллег, любовь публики или внутреннее ощущение, что ты сделал честную музыку?
2: Сегодня для меня важнее всего, наверное, желание продолжать делать свое любимое дело, создавать музыку, играть эту музыку для людей. Mm-hmm. Я занимаюсь этим больше 20 лет, и это, наверное, самое важное занятие для меня в жизни.
1: Ну да.
2: Поэтому я с удовольствием продолжаю это делать сам, совместно с большим количеством друзей, коллег, музыкантов по всему миру. Mm-hmm. И надеюсь, что буду делать это всю жизнь.
1: И мы тоже надеемся, что ты будешь делать это всю свою жизнь, как минимум сознательную, друзья. Прямо сейчас шоу «Час резидента» в эфире «Радио Рекорд». Александр Попов. Погнали!

0: Да, я еще парочку раз, ну, всего пару расскажу, что к чему, чтобы вы, так сказать, привыкли. Здесь мы приглашаем наших резидентов, друзей Радио Рекорд, больших артистов. Они, в свою очередь, играют часовой сет, и сегодня этим гостем оказался Александр Попов. Саш, вот скажи мне, пожалуйста, наступит ли момент, когда Александр Попов скажет: «Я больше не хочу быть диджеем», и что должно случиться, чтобы это произошло?
1: Я не думаю, что произойдет момент, когда я скажу, что больше не хочу быть диджеем. Эта профессия прекрасна тем, что в любом возрасте ты можешь играть музыку для людей. И, наверное, когда тебе уже за 70, это физически не так легко, но как среди рок-музыкантов,
0: ну, да, да,
1: есть диджеи возрастные, которые продолжают это делать со всей страстью и любовью. Я надеюсь, что я также смогу быть диджеем-долгожителем.
0: Ну да, мы тебе действительно желаем быть диджеем-долгожителем, как ты сам совершенно уместно заметил. Прямо сейчас шоу «Час резидента» продолжается. Это часовой сет нашего сегодняшнего гостя Александра Попова. Да, двигаемся дальше.

0: Это новое радиошоу «Час резидента», друзья. Каждый четверг в вечернем эфире мы ценим эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. Сегодняшний гость — создатель лейбла «Интерплей», резидент «Армады», наш хороший друг Александр Попов. Саш, знаю, что ты пишешь музыку сам, не используя ИИ. Также ты владелец и основатель лейбла «Интерплей», а значит, следишь за музыкальными трендами. Вот как ты относишься к тому, что электронная музыка становится все более алгоритмической, что ли? Ну, ибо треки часто пишутся под TikTok, Spotify и короткое внимание слушателя.
1: Мы все живем в мире социальных сетей, алгоритмов и,
0: разумеется, да,
1: потоки информации, потоки музыки ускоряются, укорачиваются форматы. Угу. Может быть, это как-то упрощает в целом, в том числе электронную музыку, но я верю, что настоящее творчество, оно все равно находится у слушателя, и стараюсь фокусироваться на креативной составляющей.
0: Да, спасибо, Саш. Креативный, легендарный. Прямо сейчас Александр Попов в эфире «Радио Рекорд» в рамках радиошоу «Час резидента». Еще несколько минут, друзья, его часовой сет специально для вас. Погнали!

0: Ну а под финал сегодняшнего эпизода «Часа резидента» напомню, что запись этого выпуска скоро совсем появится в ТГ-канале «Плейлисты рекорда», в группе рекорда ВК, в Максе и у меня в телеге «Team Vox». Там же мы можем обсудить, выслушать ваше мнение, ну или если вы еще и впечатлениями поделитесь, так сказать, обратной связью, будет вообще шик-модерн, да? Огромное спасибо хочу сказать нашему сегодняшнему гостю Александру Попову за часовой сет и мини-интервьюшку. Саш, приходи в гости чаще, ну и здоровья тебе и развития, как минимум, музыкального. «Час резидента» на сегодня офф в финале, так сказать, до следующего четверга. Ну а далее по расписанию. Так, четверг, а значит, в этой студии ждите красотку Леди Вакс и ее шоу «In Beat with Rust». Ну а меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.
1: «Час резидента».

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Леди Вакс.
1: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Полночь в Санкт-Петербурге. Я Леди Вакс Студио. Рада приветствовать вас в эфире первого танцевального радио России Рекорд. Сегодня для вас гостевой микс от Бонжу, нашего героя из Самары, резидента InBetweet Trust. Готовьтесь к настоящему музыкальному путешествию. Начнем с брейкс, а закончим мощным драм-н-бейс. Не расслабляемся. Погнали!

0: благодарю всех тех, кто был со мной тут в последний час. Респект моему сегодняшнему гостю. Бонжо, все шикарно. Начали с брейкбита, закончили драм-н-бейсом. Все на стиле, все как надо. Трек-лист, как всегда, сразу после эфира вы найдете на ресурсах Радио Рекорд. Ну а также ищите меня, Lady Wax. Мой телеграм-канал Lady Wax, нижнее подчеркивание Originals. Ну и все остальные ресурсы набиваете Lady Wax. Следите за мною, пишите мне, я все читаю, возможно, слежу за вами. В общем, ровно через неделю я, Lady Wax, опять тут, в студии, в эфире первого танцевального России Рекорд. До встречи!
1: Это слишком весело.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главная дорога.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.